0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром плюс 14-19 градусов, в течение дня 22-25 тепла.

вокзала и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи. Дальше бездорожье и компас нет.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром плюс 14-19 градусов, в течение дня 22-25 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром плюс 14-19 градусов, в течение дня 22-25 тепла.

По данным Белгидромета, в Барановичах сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром плюс 14-19 градусов. В течение дня 22-25 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в Барановичах сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром плюс 14-19 градусов. В течение дня 22-25 тепла.
0: Барановичи FM на 100.0.

По данным Белгидромета, в Барановичах сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром плюс 14-19 градусов. В течение дня 22-25 тепла.

0: Баранович ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, в Барановичах сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром плюс 14-19 градусов. В течение дня 22-25 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в Барановичах сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром плюс 14-19 градусов. В течение дня 22-25 тепла.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 95.
2: Телефон рекламной службы. 60 36 36.
3: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Вещах 7.30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. Минск станет центром союзной интеграции. Основные мероприятия деловой программы 13-го форума регионов Беларуси и России пройдут в Минске и Минской области с 25 по 26 июня. Масштабная выставка-ярмарка продолжит свою работу для всех желающих 27 июня. За более чем десятилетнюю историю это мероприятие прочно закрепило за собой статус традиционной диалоговой площадки, где встречаются представители органов власти и деловых кругов двух стран. Организаторами форума выступают Совет Республики Национального Собрания Республики Беларусь и Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Важной частью программы станет выставка-ярмарка, которая развернется на площадке Минского международного выставочного центра «Белэкспо». Свою продукцию здесь представят как белорусские и российские производители и местные ремесленники, так и крупнейшие отраслевые холдинги. Запланированы встречи, переговоры между деловыми кругами, состоится пленарное заседание. Посетители ожидают интерактивные презентации, мастер-классы и дегустации. Благодарность президента Беларуси объявлена преподавателям, студентам и курсантам высших учебных заведений страны. Высокой награды за отличные успехи в учебе и активную общественную деятельность удостоена студентка 5-го курса лингвистического факультета Барановичского государственного университета Мария Юхневич. В Беларуси с 1 июля все банки обязаны соблюдать новые требования по сбору и хранению цифрового отпечатка устройств клиентов. Об этом сообщили в Национальном банке. В перечень данных войдут геолокация, модель устройства, версия операционной системы и настройки браузера. Мера направлена на защиту счетов от мошенников. При первом входе в систему дистанционного обслуживания банк будет формировать эталонный цифровой отпечаток устройства. Вся информация будет храниться в зашифрованном виде. Продолжаем выпуск. Комитет государственного контроля Брестской области 26 июня проведет горячую линию по вопросам доступности и качества оказания бытовых услуг, в том числе парикмахерские услуги, химчистка, ремонт обуви, ремонт техники и другие. В ходе горячей линии можно будет сообщить об обслуживании и санитарном состоянии объектов, возможности осуществления безналичных расчетов и других недостатках. Обращения будут приниматься с 9 до 18 часов. Перерыв с 13 до 14 по телефону 8 0162 21 18 56. К новостям компании. Уважаемые бытовые потребители электрической энергии, филиал «Барановичские электрические сети Брестэнерго» напоминает вам, что оплата за потребленную электрическую энергию должна производиться ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным периодом. Своевременная оплата позволит избежать проблемных ситуаций. С новостями ознакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, в Барановичах сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром плюс 14-19 градусов. В течение дня 22-25 тепла.
2: Все мы изначально чайники с мечтами нас не замечали. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: Воу-воу-воу, иголенька, полегче.
2: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
1: От цены в шоке даже продавцы.
3: Ами, акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте «Нашкрай.бай». Выигрывай с любимой газетой.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляем для їх самое лепшее. Школьне одіння білоруських витворців – гэта стиль, комфорт і надійність для будучих лідерів. Зроблено з клопотом, носиться з гонором.
7: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС. Код 29-207-1172. 207-1172.
3: Крафтовые хиты только в Пабхаус. Запоминай адрес. Комсомольская, 28. С 12.00 до 23.00. Каждый день. Приходи за оригинальным вкусом.
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
5: Строительный сезон – время строить, а не искать крепеж. Различные виды крепежа в наличии под заказ. В магазине «Ёж крепеж». Ёж нашел, и ты найдешь. В магазине «Ёж крепеж». Барановичи, проспект Машерова, 7, здание гипермаркета «Маяк». Плюс 375-25-527-15-19.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19.00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в Барановичах сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром плюс 14-19 градусов. В течение дня 22-25 тепла.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
2: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
5: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
6: Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. If I shall die before I wake, I pray the Lord my soul.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о запланированной встрече с президентом России Владимиром Путиным и длительной командировке за рубеж. Отдельные вопросы подготовки к поездкам обсуждались во время доклада главе государства премьер-министра Александра Турчина, передает Белта. Во время разговора упоминались недавние визиты премьер-министра в Узбекистан и Россию. Речь, в частности, шла о переговорах глав правительств Беларуси и России. Александр Лукашенко отметил, что вскоре будет проходить 13-й форум регионов Беларуси и России, который в этот раз организован в Минске и Минской области. Очень хорошая площадка для обсуждения не только текущих, но и стратегических вопросов, охарактеризовал этот форум глава государства. Молодежь, идеи, город. Диалоговая площадка с участием председателя Барановичского горосполкома Максима

0: Тима Антонюка состоялась в Барановичском государственном университете. Вначале присутствующие ознакомились с экспонатами выставки «Техностар», где были представлены проекты студентов, а также учащихся средней школы номер 1 имени Грицевца, гимназии номер 3 и 4. Затем в ходе дискуссии команды обсуждали различные темы, приводя свои аргументы за и против. Например, искусственный интеллект, угроза или главный инструмент прогресса, социальные сети, вред или польза, вопросы киберпреступности и ряд других. Итоги за президиумом, в состав которого вошли глава города Максим Антонюк, ректор БРГУ Александр Унцович и директор предприятия «Торгмаш» Николай Казарез. В рамках широкомасштабного мероприятия Максим Антонюк поздравил двух барановичских выпускников, сдавших отлично централизованные экзамены и тестирование, и получивших в итоге по 400 баллов. Результат ребят подтверждает, что система образования в городе на высоком уровне, отметил председатель горосполкома. Выпускники лицея номер 1 Роман Яцук и средней школы номер 19 Ульяна Густинович награждены подарочными сертификатами и сладкими призами. Не остался без внимания и университет. Директор «Торгмаша» Николай Казарез вручил руководителю вуза 3D-принтер, который будет использоваться в образовательной и исследовательской деятельности. Продолжаем выпуск. На Брещине приступили к уборку ультраранних сортов картофеля. Первыми копку клубней начали в Столинском районе, где эту культуру выращивают в основном фермерские хозяйства. Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облсполкома Анатолий Щупленков рассказал, что в целом по области ультраранние сорта картофеля выращивают на площади порядка 300 гектаров. Столинский район является валообразующим. Кроме того, такие сорта культивируют фермеры Ивановского и Брестского районов. По словам Анатолия Щупленкова, молодой картофель начали поставлять в торговые сети. Главная задача – обеспечить отечественного потребителя качественной белорусской продукции по доступной цене. Три выходных подряд. Белорусов в июле ждет мини-отпуск. Уже в начале июля нас ожидают длинные выходные благодаря государственному празднику. 3 июля в стране отмечается День независимости Республики Беларусь. Этот день является официальным, праздничным и нерабочим. Для сотрудников с 5-дневной рабочей недели выходными станут сразу 3 дня подряд. 3, 4 и 5 июля. Таким образом, у многих жителей страны появится возможность провести их с семьей, отправиться на дачу или организовать небольшое путешествие. К новостям компании. Уборка без химии. Обед за 20 минут. Зимние запасы и своих овощей. Мечта? Нет. Призы от газеты «Наш край». Тот, кто выпишет газету на второе полугодие 2026 года, получит шанс выиграть пароочиститель, кухонный комбайн, сушилку и еще много полезных подарков. Читайте новости и забирайте технику для дома. «Наш край» – ваш выгодный выбор. Подробности рекламной игры на сайте «Нашего края». С новостями ознакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, в Барановичах сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром плюс 14-19 градусов. В течение дня 22-25 тепла.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович FM «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: Баранович ФМ.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в Барановичах сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром плюс 14-19 градусов. В течение дня 22-25 тепла.

0: Реклама.
1: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС, код 29-207-1172. 207-1172.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Набор из 6 бокалов. Всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ-БАЙ.
3: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
4: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
5: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель», аккумулятор

0: 284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в Барановичах сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром плюс 14-19 градусов. В течение дня 22-25 тепла.

0: Реклама.
1: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
2: Баранович ФМ.
3: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в Барановичах сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром плюс 14-19 градусов. В течение дня 22-25 тепла.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029 791 77 23.
2: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1, код 044-781-1395.
0: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед, а мы полны сил. Нам все интересно, ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
4: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.

более 20 лет, охраняя природу, охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 10:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Правительством утвержден порядок предоставления бесплатных попыток экстракорпорального оплодотворения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Документом утверждено положение о порядке предоставления бесплатных попыток ЭКО и финансирование расходов на их проведение за счет средств республиканского бюджета. Исключено требование о необходимости обращения в региональные комиссии по отбору пациентов для предоставления бесплатной попытки ЭКО, а также о создании таких комиссий. Дополнительно регламентируются особенности предоставления второй попытки. Предусматривается централизация проведения бесплатных программ ЭКО на базе государственного учреждения РНПЦ «Мать и дитя». Постановление вступает в силу с 25 июня 2026 года. Изменений порядка предъявления налога за владение собаками с 1 июля не планируется. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по налогам и сборам в связи с публикациями в ряде СМИ недостоверной информации. В ведомстве уточнили, корректировка законодательства по данному направлению ни с 1 января, ни с 1 июля текущего года не осуществлялась и в настоящее время не планируется. Как и ранее, налог уплачивают только владельцы собак. Сумма выставляется в жилищно-коммунальные услуги. Наличие сведений от ветеринарных клиник, приютов, зоогостиниц, соседей и иных источников не является основанием для безусловного предъявления налога гражданам, если соответствующий факт не имеет достоверного подтверждения. Также не соответствует действительности утверждение о предъявлении налога по повышенной ставке за потенциально опасные породы. Такого перечня на данный момент нет. В отношении таких питомцев применяется общеустановленная ставка – 14 рублей за квартал, за исключением административно-территориальных единиц, где тарифы снижены. Продолжаем выпуск. Дни науки, созидания и памяти, интерактивы, квесты и марафоны. Неделя молодежи и студенчества проходит в Барановичах. Она приурочена к празднику творчества и вдохновения, энергии и задора, признания и самоутверждения, любви и романтики, который в Беларуси отмечается в последнее воскресенье июня. В рамках большого и активного марафона сегодня в нашем городе развернется площадка для поклонников здорового образа жизни. В парке «Натхненные пиромогой» состоится общегородское спортивное мероприятие «Комплекс физкультурника». Участникам, прошедшим регистрацию, предстоит справиться с такими заданиями, как отжимания, подъем туловища, приседания, вес на турнике, а также бёрпи. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в Барановичах сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 22-25 тепла, вечером 18-20. Ночью ожидается 14-16 со знаком плюс.

0: Баранович FM.
1: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в Барановичах сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 22-25 тепла, вечером 18-20. Ночью ожидается 14-16 со знаком плюс.

Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.

0: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Лови волну скидок». Только с 12 по 25 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего за 85 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в Барановичах сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 22-25 тепла, вечером 18-20. Ночью ожидается 14-16 со знаком плюс.

0: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение, якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.
1: Реклама.
2: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня.
3: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
2: Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в Барановичах сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 22-25 тепла, вечером 18-20. Ночью ожидается 14-16 со знаком плюс.

Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.

0: наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама.
2: Ами. Акция. Лови волну скида. Только с 12 по 25 июня. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Сделай газон идеальным, легко и быстро с Удачником. С 1 по 30 июня. Газонокосилка Einhell. Аккумулятор.

0: 284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 12:30. В студии Наталья Василевская. Добрый день. Города Брещины, в том числе Барановичи, заключат новое соглашение по братимстве на 13-м форуме регионов Беларуси и России. Делегацию Юго-Западной области возглавит губернатор Петр Пархомчик. Насыщенная программа в том числе предусматривает подписание двусторонних документов о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной, социальной и иных сферах между облсполкомом и правительством Московской области. В частности, руководство первого региона и администрация Астраханской области согласуют план мероприятий по взаимодействию на 2026-2028 годы. Пакет документов подпишет и Совет депутатов. В целом, субъекты хозяйствования Брещины намерены заключить контракты на сумму, превышающую 1 миллиард российских рублей. С 27 июня стартует прием документов для поступающих на условиях целевой подготовки, а также для победителей университетских олимпиад, которые проводились в этом году в 21 региональном вузе. В 2026-м планируется набор около 6300 студентов. Среди лидеров – медицинские, инженерные и аграрные специальности. В эту вступительную кампанию усилено информирование абитуриентов-целевиков. Заказчики обязаны опубликовывать данные о выделенных местах на своих сайтах и консультировать абитуриентов. Минобразование представляет интерактивную карту таких мест, сообщил начальник Главного управления профессионального образования профильного ведомства Сергей Пищев. С 4 по 10 июля пройдут вступительные испытания, а до 12 июля проведут зачисления. Перечень вопросов для экзаменационных билетов заранее размещен на сайте Минобразования, поэтому есть возможность качественно подготовиться, уточнил Сергей Пищев. В обучении акцент на практикоориентированность, производственные практики на предприятиях, с которыми заключен договор, выполнение курсовых и дипломных работ по тематикам, согласованным заказчиком. Все это делается, чтобы сократить период адаптации молодых специалистов при трудоустройстве на первое рабочее место. На едином портале электронных услуг «Е-послуга» стала доступна для заказа новая административная процедура, запущенная Министерством труда и социальной защиты. Речь идет о регистрации граждан безработными. Раньше, чтобы получить официальный статус безработного, необходимо было собрать пакет бумажных документов и лично посетить Управление по труду, занятости и соцзащите по месту жительства. Теперь этот процесс переведен в цифровой формат. Заказать услугу могут физические лица, прошедшие строгую аутентификацию. Система ориентирована на граждан, которые уже активно пользуются цифровыми сервисами и имеют соответствующий уровень доступа. К новостям компании. Пароочиститель, кухонный комбайн, сушилка для овощей. Представьте, что это все может оказаться у вас дома. Бесплатно? Как? Очень просто. Подпишитесь на газету «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Десятки призов, десятки победителей. «Наш край». Подписывайся и выигрывай. Подробности рекламной игры на сайте «Нашего края». Уважаемые бытовые потребители электрической энергии, филиал «Барановичские электрические сети Брестэнерго» напоминает вам, что оплата за потребленную электрическую энергию должна производиться ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным периодом. Своевременная оплата позволит избежать проблемных ситуаций. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в Барановичах сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 7.

Температура воздуха в течение дня 22-25 тепла. Вечером 18-20. Ночью ожидается 14-16 со знаком плюс.

0: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
1: Реклама.
2: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейскомп». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
3: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Наше радио. Барановичи ФМ.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в Барановичах сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 22-25 тепла, вечером 18-20. Ночью ожидается 14-16 со знаком плюс.

0: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
1: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь реальность.
2: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
1: Находиться в дороге мне по душе.
0: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.

0: Барановичах 13:30. И сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Наталья Василевская. Добрый день. Минск станет центром союзной интеграции. Основные мероприятия деловой программы 13-го форума регионов Беларуси и России пройдут в Минске и Минской области с 25 по 26 июня. Масштабная выставка-ярмарка продолжит свою работу для всех желающих 27 июня. За более чем десятилетнюю историю это мероприятие прочно закрепило за собой статус традиционной диалоговой площадки, где встречаются представители органов власти и деловых кругов двух стран. Организаторами форума выступают Совет Республики Национального Собрания Республики Беларусь и Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Важной частью программы станет выставка-ярмарка, которая развернется на площадке Минского международного выставочного центра «Белэкспо». Свою продукцию здесь представят как белорусские и российские производители и местные ремесленники, так и крупнейшие отраслевые холдинги. Запланированы встречи, переговоры между деловыми кругами, состоится пленарное заседание. Посетители ожидают интерактивные презентации, мастер-классы и дегустации. Правительством утвержден порядок предоставления бесплатных попыток экстракорпорального оплодотворения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Документом утверждено положение о порядке предоставления бесплатных попыток ЭКО и финансирования расходов на их проведение за счет средств республиканского бюджета. Исключено требование о необходимости обращения в региональные комиссии по отбору пациентов для предоставления бесплатной попытки ЭКО, а также о создании таких комиссий. Дополнительно регламентируются особенности предоставления второй попытки. Предусматривается централизация проведения бесплатных программ ЭКО на базе государственного учреждения РНПЦ «Мать и дитя». Постановление вступает в силу с 25 июня 2026 года. Новые искусственные неровности появились в Барановичах. Три так называемых лежачих полицейских обосновались на Торфяной, еще один – на Братской. Кроме того, на данных участках теперь действует и ограничение скорости – не более 40 км в час. Соответствующие знаки уже установлены. Как рассказал временно исполняющий обязанности старшего госавтоинспектора отдела ГАИ ГУВД Александр Зеленкевич, решение принято на комиссии по безопасности дорожного движения. Основанием послужили обращения жителей этого района. После укладки асфальта водители нередко лихачили. Ввиду отсутствия тротуаров, перемещение пешеходов по краю проезжей части стало опасным. Александр Зеленкевич обратил внимание, в скором времени специалисты СМЭП нанесут разметку. Продолжаем выпуск. Комитет государственного контроля Брестской области 26 июня проведет горячую линию по вопросам доступности и качества оказания бытовых услуг, в том числе парикмахерские услуги, химчистка, ремонт обуви, ремонт техники и другие. В ходе горячей линии можно будет сообщить об обслуживании и санитарном состоянии объектов, возможности осуществления безналичных расчетов и других недостатках. Обращения будут приниматься с 9 до 18 часов. Перерыв с 13 до 14 по телефону 8 0162 21 18 56. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробней.
1: Погода.
0: Погоду сегодня в стране определяет область повышенного давления. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем местами в северных районах пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется неустойчивый. Днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 20-26 градусов тепла. По югу до плюс 28. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 22-25 тепла, вечером 18-20. Ночью ожидается 14-16 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029 791 77 23.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в Барановичах сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 22-25 тепла, вечером 18-20. Ночью ожидается 14-16 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
5: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: Реклама. Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

до 7. Температура воздуха в течение дня 22-25 тепла. Вечером 18-20. Ночью ожидается 14-16 со знаком плюс.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в Барановичах сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 22-25 тепла, вечером 18-20. Ночью ожидается 14-16 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
4: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель» аккумулятор.

0: 284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: Барановичах 15:30, в студии Александр Чайка. Здравствуйте. В Министерстве образования сегодня состоялась коллегия, посвященная развитию системы дошкольного образования в Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Обсуждались итоги и стратегия развития до 2035 года. Цель – создать среду, где безопасность и здоровье ребенка становятся фундаментом для раскрытия его талантов. Квалифицированный педагог должен иметь доверительный союз с родителями, отметил министр образования Андрей Иванец. На встрече обозначены ключевые государственные приоритеты. Среди них создание комфортных условий и укрепление.

0: жизни» посвящена Году белорусской женщины и Дню независимости Республики Беларусь. Пары, представляющие 13 предприятий города, должны выполнить 46 заданий. Завершится путешествие в районе санатория «Магистральный», где участников ждут еще сюрпризы. Продолжаем выпуск. В милицию обратилась 35-летняя жительница Барановичей с заявлением о хищении денежных средств. Увидев в Инстаграм рекламу садовой мебели, женщина связалась через Телеграм с продавцом и обсудила условия покупки. Собеседник предложил внести предоплату перед отправкой товара. Доверчивая покупательница перевела 399 рублей на указанные реквизиты, после чего продавец перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила старший инспектор группы информации и общественных связей Барановичского ГВД Ольга Давидович.
1: Сотрудниками милиции устанавливаются лица, причастные к совершению преступления. Чтобы летние покупки не обернулись потерей денег, запомните несколько простых правил. Не переводите предоплату незнакомцам, особенно если продавец требует полную оплату до отправки товара. Проверяйте продавца, поищите отзывы о нем в интернете, попросите дополнительное фото товара, уточните адрес склада или магазина. Остерегайтесь слишком низких цен, часто это приманка для мошенников. Используйте проверенные торговые площадки с системой защиты покупателей. Сохраняйте всю переписку и квитанции об оплате. Помните, бдительность и осторожность – лучшая защита от кибермошенников. Пусть ваши покупки приносят только радость.
0: С новостями знакомил Александр Чайка. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
2: Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 16-20 градусов, в течение дня 23-25 тепла.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 16-20 градусов, в течение дня 23-25 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте «Нашкрай.бай». Выигрывай с любимой газетой.
3: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029 791 77 23.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама. Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 16-20 градусов, в течение дня 23-25 тепла.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1, код 044-781-1395.
2: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
3: Акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
5: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС. Код 29-207-1172. 207-1172.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Суббота. Наши песни. В эфире радио Барановичи FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 16-20 градусов, в течение дня 23-25 тепла.

Добрый день, начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы стараемся выступить в роли самого подходящего музыкального сопровождения по дороге домой, так чтобы вам было чем себя занять по другую сторону радиоприемника. Впереди смс-розыгрыш, тематические рубрики, реклама, музыка, новости, погода и все такое прочее. Но прежде обращаю ваше внимание на то, что сегодня 24 июня на календарной странице, среда. Пожелаю вам хорошего вечера и соответствующего настроения. Делимся музыкой, держим себя в тонусе, готовимся принять участие в СМС-розыгрыше.

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Время игровой викторины. Желающим принять участие на кону сегодня вкусная шаурма от кафе Donner Room. Самая правильная еда – это мясо и овощи. В Donner Room нашли правильный способ, как накормить вас вкусно и полезно. Сочное куриное филе, свежие овощи и тонкий лаваш – это залог энергии на весь день. Donner Room возле строительного магазина Build по адресу улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина Строймаркет, улица 50 лет, БССР, 88. Скачайте приложение Donner Room и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029-548-4615. 548-4615.
1: Брейнсторм.
0: Нехитрые правила мозгового штурма. Я задаю вопрос, предлагаю три варианта ответа под порядковыми номерами 1, 2, 3. Если вы догадались, о чем идет речь, то сбрасывайте смс на короткий номер 9946 с тем вариантом ответа, который вам кажется единственно верным, и, возможно, шаурма достанется именно вам. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 24 июня в 1990 году, на московском стадионе «Лужники» состоялся последний концерт легендарной советской рок-группы. Как вы думаете, о каком известном музыкальном коллективе идет речь? Вариант первый – кино, вариант второй – зоопарк, и вариант третий – секрет. Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 24 июня в 1990 году, на московском стадионе «Лужники» состоялся последний концерт легендарной советской рок-группы. Как вы думаете, о какой группе идет речь? Вариант первый – кино, вариант второй – зоопарк, и вариант третий – секрет. Предлагаю довериться интуиции, вспомнить или наугад выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама.
1: Строительный сезон – время строить, а не искать крепеж. Различные виды крепежа в наличии под заказ. В магазине «Ёж крепеж». Ёж нашел, и ты найдешь. В магазине «Ёж крепеж». Барановичи, проспект Машерова, 7, здание гипермаркета «Маяк». Плюс 375-25-527-15-19.
2: Крафтовые хиты только в Пабхаус. Запоминай адрес. Комсомольская, 28. С 12.00 до 23.00. Каждый день. Приходи за оригинальным вкусом.
3: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
6: Слушай свое на Барановичи ФМ.

Давайте подведем итоги. СМС-розыгрыша. Задание вышло довольно простеньким. Мы интересовались, как называется легендарная советская рок-группа, которая провела свой последний концерт именно в этот день, 24 июня 1990 года, на арене московского стадиона «Лужники». Это группа «Кино», как многие из вас правильно вспомнили. Музыканты отыграли 45-минутный сет на большой спортивной арене «Лужники» в завершении ежегодного праздника газеты «Московский комсомолец», что было последним появлением Виктора Цоя на сцене. Это был последний концерт в их большом гастрольном сезоне. После него музыканты хотели записать новый альбом, сведение которого планировалось во Франции, но перед этим решили взять небольшие каникулы и разъехались отдыхать. В полной мере планам не суждено было сбыться, поскольку 15 августа Виктор Цой погиб в автокатастрофе. Осенью остальные участники группы «Кино» дописали аранжировки для имевшихся четырехканальных записей и завершили альбом, получивший название «Черный» за полностью черный цвет обложки. Единственная полностью готовая песня называлась «Красно-желтые дни». Интересный факт. С 2019 года группа «Кино» в оригинальном составе снова выступает на сцене с живыми инструментами, тогда как вокал Виктора Цоя идет в записи. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 5424. Поздравляем! Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как забрать свой подарок, и отдельно благодарим кафе «Донор Рум» за партнерство. Напомню, адреса возле строительного магазина «Билд», улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет», улица 50 лет, БССР, 88. Скачайте приложение «Донор Рум» и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029-548-46-15. 548-46-15.

0: Баранович ФМ новости.
1: Барановичах 17:30, в студии Александр Чайка. Здравствуйте. Палата представителей приняла ряд законопроектов. Аграрии первого региона приступили к жатве. Ярмарка вакансий для студентов состоялась в Барановичах. Об этом и другом подробнее. Социальные гарантии и правовая защита. Ряд законопроектов приняла Палата представителей. Во втором чтении – новации в охране объектов интеллектуальной собственности. Документ прежде всего направлен на совершенствование законодательства и усиление защиты товарных знаков. Особое внимание правам авторов в медиасфере. Отдельным блоком – эффективность функционирования железнодорожного транспорта. Поправки приняты, например, в вопросе возможности оказания помощи малым мобильным гражданам. Также расширяются полномочия органов Комитета госконтроля. Для ведомства законопроект закрепит и новые принципы – независимость от деятельности других госорганов, политических партий и общественных объединений. В Брестской области стартовала жатва. Как сообщил первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облсполкома Виталий Рудь, сложившаяся в последние дни сухая и жаркая погода сказалась на созревании посевов зерновых культур. Это и повлияло на то, что страда началась на неделю раньше, чем в прошлом году. Аграрии выборочно приступили к уборке озимого ячменя. Первым в компанию вступил Брестский район. Всего под эту культуру в области отведено порядка 34 тысяч гектаров. Найти работу еще до диплома. Ярмарка вакансий для студентов состоялась в Барановичах. Первое мероприятие в рамках инициативы «Учись и работай» развернулось в стенах БРГУ. Варианты юношам и девушкам презентовали 12 нанимателей, всего порядка 150 предложений. Кроме того, старшекурсники смогли ознакомиться с условиями труда, а также задать интересующие вопросы, предоставить резюме, получить консультацию и приглашение на интересующую должность. Особенность данного проекта

0: Продолжаем выпуск. Прямые телефонные линии в исполкомах Баранежского региона пройдут в субботу, 27 апреля. С 9 утра и до полудня представители власти будут отвечать на звонки населения. С жителями Барановичей диалог будет вести заместитель председателя горосполкома Александр Козека, 65-03-45. Сельчан по номеру 68-06-80 выслушает управляющий делами райисполкома Галина Ланкуть. Подобный формат взаимодействия позволяет узнавать о реальных бытовых, социальных и экономических трудностях, волнующих население, и дает возможность оперативно реагировать на жалобы и предложения. Кроме этого, мероприятие повышает доверие к структурам управления. С новостями знакомил Александр Чайка. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
1: Погода.
0: Максимальная температура воздуха днем 25 июня по юго-западу Беларуси достигнет плюс 30 градусов. В целом по стране прогнозируется переменная облачность. Ночью преимущественно по северо-восточной половине, днем местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 16-20 градусов, в течение дня 23-25 тепла.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Ами, акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
1: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
6: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляємо для них самое лепшее. Школьные одіння белорусских витворців – это стиль, комфорт и надійність для будущих лідерів. Зроблено з клопотом, носится с гонором.

На следующий час программы мы не планируем ничего разыгрывать. Вместо этого отправимся в рубрику «Тайм-аут», чтобы познакомиться с последними футбольными новостями, представить интересные матчи чемпионата мира на вечер. Ну и, конечно, не забываем про музыкальную рубрику «Неформат», которая также выйдет с 6 до 7. Не уходите далеко, скоро вернемся.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 16-20 градусов, в течение дня 23-25 тепла.

Продолжается программа «Еще не вечер», где мы стараемся делиться интересными новостями и приятными вкусными подарками. Но не только во втором части программы порадуем слушателей спортивными и музыкальными рубриками. Но сначала напомню о том, что сегодня 24 июня на календарной странице «Среда». Мими Уэб открыла новый музыкальный час, а далее плейлист на троих разгонят Лиса, Анита и Рема. Не только Шакира записала песню к чемпионату мира. Наслаждайтесь музыкой и чуть позже отправимся в рубрику «Тайм-аут».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 85 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня. Газонокосилка «Айнхель». Аккумулятор.

0: 284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
4: Слушай свое на «Барановичи ФМ».

Свежие футбольные новости. Вчера состоялся матч второго тура группы К чемпионата мира между сборными Португалии и Узбекистана. Игра прошла на стадионе Energy Stadium в американском городе Хьюстон. Разгромную победу со счетом 5-0 праздновали футболисты сборной Португалии. Первый гол в этой игре забил знаменитый форвард Криштиану Роналду. Уже на 6-й минуте защитник Нуну Мендеш удвоил преимущество южноевропейцев. На 17-й минуте, на 39-й Роналду оформил дубль. На 60-й минуте голкипер Узбекистана Абдувахид Ниматов отметился автоголом. На 87-й минуте нападающий португальцев Рафаэль Леау установил окончательный счет встречи. Таким образом, сборная Португалии набрала 4 очка и возглавляет турнирную таблицу группы. Национальная команда Узбекистана без набранных баллов располагается на 4-й строчке. Уже сегодня состоялся матч второго тура группы L чемпионата мира между сборными Англии и Ганы. Игра прошла на стадионе «Джилет» в американском городе Фоксборо. Команды сыграли в ничью со счетом 0-0. Таким образом, после этой игры у Англии и Ганы по 4 очка, у Хорватии 3, а замыкает таблицу сборная Панамы, у которой пока нет набранных баллов. В третьем туре сборная Англии встретится с Панамой 28 июня. Гана в этот же день сыграет с Хорватией. Также сегодня состоялся другой матч группы L чемпионата мира, в котором встречались сборные Панамы и Хорватии. Команды играли на стадионе BMO Field в канадском городе Торонто. Сборная Хорватии одержала победу со счетом 1-0. Единственный гол забил нападающий сборной Хорватии Анте Будимир на 54-й минуте. Напомним, в первом туре Панама уступила Гане со счетом 0-1, а Хорватия проиграла Англии со счетом 2-4. На сегодня вынесено несколько интересных поединков. Так мы узнаем окончательный расклад в группе «Б». Сборная Швейцарии сыграет с Канадой, а национальная команда Боснии и Герцеговины с Катаром. Стартовый свисток в этих матчах прозвучит в 22:00. Не пропустите.

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня.
2: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
1: Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

в рубрике «Неформат». Напомню, среда-четверг проходит у нас под тегом «Было и стало», где мы пытаемся сравнить какие-то старые музыкальные композиции определенного коллектива с совершенно новыми, чтобы провести параллели, послушать и оценить. И если подвернется такая возможность, то предаться ностальгии. Давайте сегодня проговорим мысль о том, что иногда инди-музыка разрывает шаблоны, переходит в разряд поп-музыки. Редко, но все же так бывает. The Temper Trap — австралийская инди-рок-группа из Мельбурна, чью музыку отличает атмосферный звук, мощные гитарные сеты и пульсирующий ритм. Дебютный альбом коллектива Conditions, вышедший летом 2009 года, получил положительные отзывы критиков и имел огромный коммерческий успех. А композиция группы, в первую очередь Sweet Disposition, часто используется как саундтреки рекламных роликов, фильмов и компьютерных игр. За этим, собственно, ничего не последовало. Все прочие песни и пластинки группы уже не дотягивались. А завтра вы поймете, почему. Ну а сегодня тот самый трек, разрывающий шаблоны. Итак, Temper Trap, сингл 2009 года, Sweet Disposition. Делайте громче.

0: Баранович FM новости.
1: Барановичах 18:30, в студии Александр Чайка. Добрый вечер. Города Брещины, в том числе Барановичи, заключат новое соглашение о побратимстве на 13-м форуме регионов Беларуси и России. Делегацию Юго-Западной области возглавляет губернатор Петр Пархомчик. Насыщенная программа предусматривает подписание двусторонних документов о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной, социальной и иных сферах между облсполкомом и правительством Московской области. Также руководство первого региона и администрация Астраханской области согласуют план мероприятий по взаимодействию на 2026-2028 годы. Пакет документов подпишет и Совет депутатов. В целом, субъекты хозяйствования Брещины намерены заключить контракты на сумму, превышающую 1 миллиард российских рублей. Отжимания и приседания, подъем туловища, вис на турнике и бёрпи. В Барановичах назвали победителей общегородского турнира по функциональному многоборью, который организован в рамках недели молодежи и студенчества. Состязания объединили любителей спорта на воркаут-площадке в парке «Натхненные перемогой». Приверженцев здорового образа жизни приветствовал заместитель председателя горосполкома. Вадим Щербаков подчеркнул, что каждый из участников своим личным примером доказывает, что Барановичи – спортивный город.
2: Мероприятие, посвященное здоровому образу жизни. Здесь собрались небезразличные люди, которые очень большое внимание уделяют в первую очередь своему здоровью и своим примером показывают и доказывают еще раз, что Барановичи – это спортивный город.
1: Короткий инструктаж, обязательная разминка и поддержка близких. Выполнение заданий контролировали представители физкультурно-спортивного клуба «Виктория». По результатам борьбы определены обладатели заветных кубков, медалей и памятных подарков. Так, в категории до 31 года среди девушек золото взяла Диана Кабушка, а у юношей Андрей Смоглюк. В возрастной группе 31+, лучшими стали Ирина Песляк и Дмитрий Неделько. К слову, к необычному проекту присоединился и активист старшего поколения. 75-летний Станислав Пивовар продемонстрировал молодежи, насколько спорт помогает быть в тонусе, несмотря на годы, и в каждом задании справился на отлично и был удостоен специального приза. Женщина в кадре. Под таким девизом сегодня в Барановичах прошел велоквест, инициированный городским отделением белорусской партии «Белая Русь». Мероприятия такого формата уже стали традиционными, рассказала партийный лидер Елена Соловей. В этом году акция, популяризирующая семейные ценности и здоровый образ жизни, посвящена Году белорусской женщины и Дню независимости Республики Беларусь. Парам, представляющим 13 предприятий города, предстояло выполнить 46 заданий, а финальной точкой насыщенного маршрута стала территория вблизи санатория «Магистральный». Там участников ожидали приятные сюрпризы.

0: новостям компании. Уборка без химии, обед за 20 минут, зимние запасы из своих овощей. Мечта? Нет. Призы от газеты «Наш край». Тот, кто выпишет газету на второе полугодие 2026 года, получит шанс выиграть пароочиститель, кухонный комбайн, сушилку и еще много полезных подарков. Читайте новости и забирайте технику для дома. «Наш край» – ваш выгодный выбор. Подробности рекламной игры на сайте «Нашего края». Уважаемые бытовые потребители электрической энергии, филиал «Барановичские электрические сети» «Брестэнерго» напоминает вам, что оплата за потребленную электрическую энергию должна производиться ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным периодом. Своевременная оплата позволит избежать проблемных ситуаций. С новостями знакомил Александр Чайка. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 16-20 градусов, в течение дня 23-25 тепла.

0: Баранович FM.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, со знанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
2: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

на этом можно заканчивать. Сегодня у нас получилось разыграть вкусный подарок, узнать разные занятные исторические факты, озвучить главные футбольные новости дня на чемпионате мира. И кроме этого, мы вспомнили про невероятно успешный сингл дискографии австралийской инди-рок группы The Temper Trap, чтобы завтра поговорить про их новый студийный альбом, так что не пропустите премьеру. Ну, а мне осталось напомнить, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM, наслаждайтесь вечерним плейлистом, настраивайтесь на любимую волну в любое время дня и ночи. Напомню, мое время в эфирной студии, как всегда, начинается с 5 часов. У микрофона был Андрей Чижик. Завтра будет лучше.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 16-20 градусов, в течение дня 23-25 тепла.

0: Реклама.
1: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС, код 29-207-1172. 207-1172.
2: Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: Ты еще не был у нас на Водока 11А в Игореньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай, заходи к нам на Водока 11А. Игоренька ждет тебя.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

термометра в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 16-20 градусов, в течение дня 23-25 тепла.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 16-20 градусов, в течение дня 23-25 тепла.

0: «Слушай свое» на Барановичи FM.
1: Она-то самая-самая. Наверное, так люди и находят друг друга. Она-то самая-самая. Все происходит случайно. Когда ты этого не ждешь?

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 16-20 градусов, в течение дня 23-25 тепла.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 16-20 градусов, в течение дня 23-25 тепла.

0: года.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 16-20 градусов, в течение дня 23-25 тепла.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 16-20 градусов, в течение дня 23-25 тепла.

0: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 16-20 градусов, в течение дня 23-25 тепла.
1: Барановичи FM. Радио нашего города.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 16-20 градусов, в течение дня 23-25 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 16-20 градусов, в течение дня 23-25 тепла.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 16-20 градусов, в течение дня 23-25 тепла.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 16-20 градусов, в течение дня 23-25 тепла.

0: y hay cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Ay. Погода.
2: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 16-20 градусов, в течение дня 23-25 тепла.

Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Ключ FM на 100.0.
1: Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя, немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко, немножко, немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, это мисс все равно нас тянуло вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко, и

0: закрылись. Да-да, либо ты решаешь ситуацию, либо эта ситуация решит тебя. Жить в твоей башке — это неплохо, хуже — это равнодушие и холод зрителя. В такое время живем, в такое время поем. Все время не до туда, вокруг все не до мое. Но сохранили места еще для творчества. Стихи как зодчество,
1: ваше высочество.
0: И я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Я хочу, чтоб все равно все крючки отвешивал, смотрели

0: 2 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 16-20 градусов, в течение дня 23-25 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 16-20 градусов, в течение дня 23-25 тепла.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах